Ара, შენი ღირსი არ არის ეს ქალბატონი. Წაიდეთ. Речка разлилась напрасно, и друзей не разлучить, но а вместе нам не страшно. А теперь, охотник, гавицет, тумах, тумит гавицет.